0: C'est Radio DC. Oh, Radio DC.
1: Ямилава, узнаю по походке. Он носит обруки галифе. А шляпу